Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу, не быть. Вздор. Такая нужна вам, Господи. Как я мало, как я ничего не могу. Доживать, дожевывать и гулять.